В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Елена Высочина. Данный информационный выпуск был записан 15 мая в 12:00 по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Представитель Белого дома рассказал о ходе саммита США и Китая. Япония планирует организовать телефонный разговор Такаичи с Трампом по итогам американо-китайского саммита. Астронавт Ваката Коичи возглавит японское подразделение американской космической компании. А теперь обо всем подробнее. В четверг в Пекине состоялась встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Трамп назвал ее очень хорошей и заявил, что Си предложил помощь в урегулировании конфликта с Ираном. Трамп дал интервью программе «Ханити» на канале Fox News после переговоров. Он заявил, что Си сказал ему, что Пекин не будет поставлять Тегерану военную технику, назвав это обещание серьезным заявлением. Он также сказал, что лидер КНР хочет, чтобы Ормузский пролив оставался открытым. Трамп добавил, что Китай закажет 200 самолетов у американской аэрокосмической компании «Боинг». В честь Трампа в Пекине был организован государственный банкет, на котором Си подчеркнул новую структуру двусторонних отношений, заявив, что обе стороны договорились о построении конструктивного и стратегически стабильного партнерства. Он сказал: «Мы оба считаем, что китайско-американские отношения – самые важные двусторонние отношения в мире. Мы должны развивать их и никогда не разрушать». Трамп заявил: «Сегодня у нас состоялись крайне позитивные и продуктивные беседы и встречи с китайской делегацией». В кулуарах саммита состоялась встреча делегации из 18 американских бизнес-лидеров с премьером Госсовета Китая Ли Цяном. Среди участников были Илон Маск из компании Tesla, Тим Кук из компании Apple и Дженсен Хуан из компании NVIDIA. Ли заявил, что обе страны стремятся принести пользу своим народам и всему миру. Перед отъездом из Пекина в пятницу Трамп снова встретится с Си. Представитель Белого дома заявил, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе саммита пришли к соглашению о том, что Иран никогда не должен обладать ядерным оружием. Официальный представитель также заявил: обе стороны согласились с тем, что Ормузский пролив должен оставаться открытым для обеспечения бесперебойной поставки энергоносителей. По его словам, Си Цзиньпин уточнил, что Китай выступает против любых попыток милитаризации Ормузского пролива или введения платы за проход через него. Официальный представитель сообщил, что Си Цзиньпин выразил заинтересованность в увеличении закупок американской нефти с целью снижения зависимости Китая от Ормузского пролива в будущем. Он также добавил, что лидеры США и Китая

во время обеда, после чего Трамп покинет Китай. Источник в японском правительстве сообщил, что Токио с нетерпением ждет результатов обсуждений между США и Китаем по региональным вопросам, таким как Тайвань и китайский экспортный контроль за редкоземельными элементами. Министры иностранных дел стран БРИКС, группы развивающихся экономик, проводят встречу в столице Индии Дели для двухдневных переговоров, которые начались в четверг. Ожидается, что главной темой обсуждений станет конфликт в Иране. Во встрече принимает участие министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. В числе других участников министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Халифа Шахин Аль-Марар. В этом году Индия председательствует в этой группе. Министр иностранных дел страны Субраманьям Джайн Шанкар заявил, что нынешний конфликт на Ближнем Востоке лишь подчеркивает важность диалога и дипломатии. Он сказал: «Сегодняшние дискуссии – это возможность осмыслить глобальные и региональные события, а также рассмотреть практические пути укрепления нашего сотрудничества». На встрече Аракчи заявил, что его страна стала жертвой незаконного экспансионизма и разжигания войны. Он добавил: «Поэтому Иран призывает государства, члены БРИКС и всех ответственных членов международного сообщества открыто осудить нарушения международного права со стороны Соединенных Штатов и Израиля». Однако среди участников существуют разные мнения. После военных атак Ирана ОАЭ усиливают осуждение, называя эти инциденты явным актом агрессии. Основное внимание уделяется тому, сможет ли группа достичь консенсуса в совместном заключительном заявлении по данному вопросу. Американская компания, занимающаяся космическими технологиями и стремящаяся разработать преемника Международной космической станции, заявила, что астронавт Вакато Коичи возглавит японское подразделение компании, начало деятельности которого запланировано на июль. В четверг на пресс-конференции в Токио с участием Вакато компания Axiom Space представила свой бизнес-план. Американское космическое агентство НАСА планирует доверить частному сектору разработку и эксплуатацию преемника МКС. Компания Axiom Space заявляет, что работает над тем, чтобы к 2030 году, когда МКС завершит свою миссию, на ее собственной космической станции уже находились 4 постоянных астронавта. Компания также заявляет, что рассматривает возможность отбора одного японского астронавта в эту группу, и Вакато входит в число кандидатов. Вакато совершил 5 космических полетов, больше, чем любой другой японский астронавт. Он также был командиром МКС. В 2024 году он ушел в отставку из японского агентства по освоению аэрокосмического пространства, после чего занял должность главного технического директора в компании Axiom Space. Автомобилестроительная компания Honda сообщила о значительных убытках за 2025 финансовый год, в основном из-за своей стратегии сокращения деятельности в области электромобилей. Японский автопроизводитель заявляет, что это первый случай с момента выхода компании на биржу, когда его годовая прибыль оказалась отрицательной. Операционные убытки за год, закончившиеся в марте, составили 414,3 миллиарда йен или 2,6 миллиарда долларов. Чистые убытки составили 423,9 миллиарда йен. Наибольшие убытки были связаны с решением Honda приостановить производство полностью электрических автомобилей, отменив выпуск моделей электромобилей и приостановив проекты в Северной Америке. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: В эфире «Радио Японии. Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Манакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня на нашем 11-м уроке мы расскажем о выражениях, которые помогут вам узнать, есть ли какая-то вещь в наличии. Во второй части урока мы расскажем о популярном среди туристов районе Токио Осакуса.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там. Она живет в общежитии под названием «Дом Харусан». Сегодня вместе со своей соседкой, фотографом из Китая Мия, она отправилась в район Осакуса. Подруги рассматривают витрины сувенирных лавок на Накамисэдори, главной улице, ведущей к храму Сэнсодзи.
0: Послушаем диалог 11-го урока.
2: Коно тишатс мите, ниндзя тэ кайтэ ару. ниндзя!
3: いらっしゃいませ.
2: すみません. お守り は ありますか?
3: ちょっと ここ には ありませんね.
2: ダム? お守り は お寺 に ある요.
4: お寺 ですか?
2: 行きましょう.
0: Давайте разберем его по фразам.
1: Мия говорит там.
2: この T シャツ 見て.
0: Посмотри на эту футболку.
2: Ниндзя ты кайтару.
0: На ней написано ниндзя.
1: Глядя на футболку, там отвечает.
2: А, ниндзя!
0: Ух ты, ниндзя!
1: Продавец обращается к девушкам.
3: Ирасшаймасе.
0: Могу ли я помочь?
1: Там спрашивает.
2: Сумимасе, омамори ва аримаска?
0: Да, прошу прощения, у вас есть амулеты?
1: Продавец отвечает.
3: Чотто коко ни ва аримасенне.
0: Простите, но у нас они не продаются.
1: Мия говорит там.
2: Там? Омамори ва отера ни арио?
0: Там. Амулеты можно найти в храме.
1: Там отвечает.
2: Отера деска?
0: В храме?
1: Затем Мия добавляет.
2: Икимасё.
0: Пойдем.
1: Олег, для чего служат японские амулеты?
0: Такие амулеты по-японски называют омамори. Обычно они продаются в храмах и святилищах. Люди верят, что амулеты приносят удачу и защищают человека от несчастья. Амулет, который ищет там, упакован в небольшой мешочек. Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Коно тишатс мите, ниндзя тэ кайтэ ару. А, ниндзя!
3: Ирасшаймасе.
2: Сумимасен. お守り は ありますか?
3: ちょっと ここ には ありませんね.
2: ダム? お守り は お寺 に ある요.
4: お寺 ですか?
2: 行きましょう.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока: у вас есть амулеты?
2: お守り は ありますか?
0: Запомните ее, и вы сможете спрашивать о любой вещи, которую ищете. Разберем фразу по порядку. Омамори – это амулеты. Частица «ва» после этого слова указывает на тему разговора. Аримас – это глагол «ару» или «иметь», «быть» в масс-форме. Добавив частицу «ка» в конце фразы, вы сделаете это предложение вопросительным. Главный пункт сегодняшнего урока. Когда вы совершаете покупки и хотите узнать, есть ли необходимая вам вещь в этом магазине, добавьте частицу «ва» после названия вещи, а затем фразу «аримаска».
1: Послушайте и повторите.
5: «Аримаска». «Омамори ва аримаска». «Омамори ва аримаска».
0: А теперь давайте послушаем разговор в информационном центре для туристов.
6: Сумимасен, чизу ва аримас ка?
7: Хай, кочира дес.
0: Давайте разберем фразы. Турист спрашивает.
6: Сумимасен, чизу ва аримас ка?
1: Прошу прощения, у вас есть карта?
0: На предыдущих уроках мы узнали, что если вы собираетесь спросить,

0: спросить о чем-то, начните фразу со слов «прошу прощения», «сумимасен». Чидзу – это карта. Сотрудник отвечает.
1: Хай, кочира десу.
2: Да, вот она.
0: Сотрудник сразу предлагает карту. Если карт нет, собеседник вряд ли прямо ответит. У нас нет карт. Аримасен. Вместо этого ответ будет скорее расплывчатым, примерно таким. Чотто. Или в форме извинения. Сумимасен.
2: Послушайте и повторите.
3: Чидзу ва аримасу ка? Сумимасен. Чидзу ва аримасу ка?
0: А теперь представьте, что оказались в сувенирной лавке. Как вы спросите, есть ли у них веер? Веер – это?
3: Сенсу. Сенсу.
0: Попробуйте начать с сумимасе.
1: Сумимасен. Сенсу ва аримасу ка? すみません。センスはありますか?
0: А теперь попробуйте спросить, есть ли в магазине футболка с ниндзя. Футболка – это тисяцу. Чтобы сказать «футболка с ниндзя», используйте частицу «но».
3: Ниндзя но тисяцу. Ниндзя но тисяцу.
0: Попробуйте.
4: すみません. Ниндзя の T シャツはありますか? すみません. Ниндзя の T シャツはありますか?
2: Отлично, теперь вы сможете узнать, есть ли здесь то, что вам нужно.
0: Сегодняшняя бонус-фраза принадлежала продавцу сувенирной лавки. Попробуйте запомнить ее.
5: Ирасяймасе.
0: Ирасяймасе означает «могу ли я помочь?» «Добро пожаловать!» Это стандартная фраза, которой продавцы и сотрудники кафе и ресторанов приветствуют клиентов.
2: Послушайте, как разные люди произносят ее.
6: Ирасяймасе.
7: Ирасяймасе.
6: Ирасяймасе.
0: Давайте послушаем диалог еще раз.
1: Коно тишатсу мите, ниндзя тте кайте ару. Ниндзя!
5: いらっしゃいませ.
1: すみません. お守り は ありますか?
8: ちょっと ここ には ありませんね.
1: ダム? お守り は お寺 に ある요.
9: お寺 ですか?
1: 行きましょう.
10: ミーヤー の トラベル ガイド.
2: Время рубрики «Путеводитель» от Мия. Сегодня мы расскажем о токийском районе Осакуса, в котором побывала там. Это популярное туристическое место.
0: Осакуса на востоке Токио всегда заполнена туристами. У входа в храм Сэнсодзи стоят ворота Каминари-мон. Сразу бросаются в глаза их огромные красные фонари. Улица Накамисе с сувенирными лавками протянулась на 250 метров. Она ведет к главному залу храма.
2: На этой улице огромное количество сувенирных магазинов.
0: Такие лавки расположены по обеим сторонам улицы. Здесь можно найти всевозможные вещи. Сувениры, сладости, приготовленные вручную рисовые крекеры. Крохотные мягкие пирожные со сладкой бобовой пастой, которые называются нингё-яки. А еще футболки, веера и палочки для еды.
2: Уже прямо сейчас хочется пойти по магазинам.
0: В конце улицы Накамисе находится главный зал храма Сэнсодзи. Также отсюда пешком можно дойти до телебашни Tokyo Sky 3. Множество туристов гуляют здесь каждый день. Надеюсь, когда-нибудь у вас появится шанс увидеть это своими глазами. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
2: Оставайтесь с нами. В следующий раз там зайдет в храм, чтобы найти себе амулет.

В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Елена Высочина. Данный информационный выпуск был записан 15 мая в 12:00 по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Представитель Белого дома рассказал о ходе саммита США и Китая. Япония планирует организовать телефонный разговор Такаичи с Трампом по итогам американо-китайского саммита. Астронавт Вакато Коичи возглавит японское подразделение американской космической компании. А теперь обо всем подробнее. В четверг в Пекине состоялась встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Трамп назвал ее очень хорошей и заявил, что Си предложил помощь в урегулировании конфликта с Ираном. Трамп дал интервью программе «Ханити» на канале Fox News после переговоров. Он заявил, что Си сказал ему, что Пекин не будет поставлять Тегерану военную технику, назвав это обещание серьезным заявлением. Он также сказал, что лидер КНР хочет, чтобы Ормузский пролив оставался открытым. Трамп добавил, что Китай закажет 200 самолетов у американской аэрокосмической компании «Боинг». В честь Трампа в Пекине был организован государственный банкет, на котором Си подчеркнул новую структуру двусторонних отношений, заявив, что обе стороны договорились о построении конструктивного и стратегически стабильного партнерства. Он сказал: «Мы оба считаем, что китайско-американские отношения – самые важные двусторонние отношения в мире. Мы должны развивать их и никогда не разрушать». Трамп заявил: «Сегодня у нас состоялись крайне позитивные и продуктивные беседы и встречи с китайской делегацией». В кулуарах саммита состоялась встреча делегации из 18 американских бизнес-лидеров с премьером Госсовета Китая Ли Цяном. Среди участников были Илон Маск из компании Tesla, Тим Кук из компании Apple и Дженсен Хуан из компании Nvidia. Ли заявил, что обе страны стремятся принести пользу своим народам и всему миру. Перед отъездом из Пекина в пятницу Трамп снова встретится с Си. Представитель Белого дома заявил, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе саммита пришли к соглашению о том, что Иран никогда не должен обладать ядерным оружием. Официальный представитель также заявил: обе стороны согласились с тем, что Ормузский пролив должен оставаться открытым для обеспечения бесперебойной поставки энергоносителей. По его словам, Си Цзиньпин уточнил, что Китай выступает против любых попыток милитаризации Ормузского пролива или введения платы за проход через него. Официальный представитель сообщил, что Си Цзиньпин выразил заинтересованность в увеличении закупок американской нефти с целью снижения зависимости Китая от Ормузского пролива в будущем. Он также добавил, что лидеры США и Китая подчеркнули необходимость развития достигнутого прогресса в увеличении закупок Китаем американской сельскохозяйственной продукции. Правительство Японии ведет подготовку телефонного разговора премьер-министра Такаичи Санаи с президентом США Дональдом Трампом по итогам его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Разговор планируется провести после отъезда Трампа из Пекина в пятницу. В четверг Трамп встретился с Си в китайской столице. В пятницу лидеры планируют обменяться мнениями во время обеда, после чего Трамп покинет Китай. Источник в японском правительстве сообщил, что Токио с нетерпением ждет результатов обсуждений между США и Китаем по региональным вопросам, таким как Тайвань и китайский экспортный контроль за редкоземельными элементами. Министры иностранных дел стран БРИКС, группы развивающихся экономик, проводят встречу в столице Индии Дели для двухдневных переговоров, которые начались в четверг. Ожидается, что главной темой обсуждений станет конфликт в Иране. Во встрече принимает участие министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. В числе других участников – министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Халифа Шахин Аль-Марар. В этом году Индия председательствует в этой группе.
Министр иностранных дел страны Субраманьям Джайн Шанкар заявил, что нынешний конфликт на Ближнем Востоке лишь подчеркивает важность диалога и дипломатии. Он сказал: «Сегодняшние дискуссии – это возможность осмыслить глобальные и региональные события, а также рассмотреть практические пути укрепления нашего сотрудничества». На встрече Аракчи заявил, что его страна стала жертвой незаконного экспансионизма и разжигания войны. Он добавил: «Поэтому Иран призывает государства, члены БРИКС и всех ответственных членов международного сообщества открыто осудить нарушения международного права со стороны Соединенных Штатов и Израиля». Однако среди участников существуют разные мнения. После военных атак Ирана УАЭ усиливают осуждение, называя эти инциденты явным актом агрессии. Основное внимание уделяется тому, сможет ли группа достичь консенсуса в совместном заключительном заявлении по данному вопросу. Американская компания, занимающаяся космическими технологиями и стремящаяся разработать преемника Международной космической станции, заявила, что астронавт Ваката Коичи возглавит японское подразделение компании, начало деятельности которого запланировано на июль. В четверг на пресс-конференции в Токио с участием Ваката компания Axiom Space представила свой бизнес-план. Американское космическое агентство НАСА планирует доверить частному сектору разработку и эксплуатацию преемника МКС. Компания Axiom Space заявляет, что работает над тем, чтобы к 2030 году, когда МКС завершит свою миссию, на ее собственной космической станции уже находились 4 постоянных астронавта. Компания также заявляет, что рассматривает возможность отбора одного японского астронавта в эту группу, и Ваката входит в число кандидатов. Ваката совершил 5 космических полетов, больше, чем любой другой японский астронавт. Он также был командиром МКС. В 2024 году он ушел в отставку из японского агентства по освоению аэрокосмического пространства, после чего занял должность главного технического директора в компании Axiom Space. Автомобилестроительная компания Honda сообщила о значительных убытках за 2025 финансовый год, в основном из-за своей стратегии сокращения деятельности в области электромобилей. Японский автопроизводитель заявляет, что это первый случай с момента выхода компании на биржу, когда его годовая прибыль оказалась отрицательной. Операционные убытки за год, закончившиеся в марте, составили 414,3 миллиарда йен или 2,6 миллиарда долларов. Чистые убытки составили 423,9 миллиарда йен. Наибольшие убытки были связаны с решением Honda приостановить производство полностью электрических автомобилей, отменив выпуск моделей электромобилей и приостановив проекты в Северной Америке. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Японии. Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Манакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня на нашем 11-м уроке мы расскажем о выражениях, которые помогут вам узнать, есть ли какая-то вещь в наличии. Во второй части урока мы расскажем о популярном среди туристов районе Токио Осакуса.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там. Она живет в общежитии под названием «Дом Харусан». Сегодня вместе со своей

0: Своей соседкой, фотографом из Китая Мия, она отправилась в район Осакуса. Подруги рассматривают витрины сувенирных лавок на Накамисэ-дори, главной улице, ведущей к храму Сэнсодзи.
1: Послушаем диалог 11 урока.
2: Коно ти-шерт мите. Ниндзя тэ кайтэ ару. А, ниндзя.
3: Ирасшаймасе.
2: Сумимасен. お守りはありますか？
4: ちょっとここにはありませんね。
2: ダム、お守りはお寺にあるよ。
5: お寺ですか？
2: 行きましょう。
1: Давайте разберем его по фразам.
0: Мия говорит там.
2: この T シャツ見て。
1: Посмотри на эту футболку.
2: Ниндзя って書いてある。
1: На ней написано ниндзя.
0: Глядя на футболку, там отвечает.
2: А, ниндзя!
1: Ух ты, ниндзя!
0: Продавец обращается к девушкам.
3: Ирасшаймасе.
1: Могу ли я помочь?
0: Там спрашивает.
2: Сумимасе, о мамори ва аримаска?
1: Да, прошу прощения, у вас есть амулеты?
0: Продавец отвечает.
4: Чотто коко ни ва аримасен не.
1: Простите, но у нас они не продаются.
0: Мия говорит там.
2: Там? О мамори ва о тера ни ари ё?
1: Там. Амулеты можно найти в храме.
0: Там отвечает.
5: О тера десу ка?
1: В храме?
0: Затем Мия добавляет.
2: Икимасё.
1: Пойдём.
0: Олег, для чего служат японские амулеты?
1: Такие амулеты по-японски называют омамори. Обычно они продаются в храмах и святилищах. Люди верят, что амулеты приносят удачу и защищают человека от несчастья. Амулет, который ищет там, упакован в небольшой мешочек. Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Коно ти-шерт мите. Ниндзя тэ кайтэ ару. А, ниндзя!
3: Ирасшаймасе.
2: Сумимасен. О мамори ва аримасу ка?
4: ちょっとここにはありませんね。
2: ダム、お守りはお寺にあるよ。
5: お寺ですか？
2: 行きましょう。
1: Ключевая фраза сегодняшнего урока: у вас есть амулеты?
2: お守りはありますか？
1: Запомните ее, и вы сможете спрашивать о любой вещи, которую ищете. Разберем фразу по порядку. Омамори – это амулеты. Частица «ва» после этого слова указывает на тему разговора. Аримас – это глагол «ару» или «иметь», «быть» в масс-форме. Добавив частицу «ка» в конце фразы, вы сделаете это предложение вопросительным. Главный пункт сегодняшнего урока. Когда вы совершаете покупки и хотите узнать, есть ли необходимая вам вещь в этом магазине, добавьте частицу «ва» после названия вещи, а затем фразу «аримаска».
0: Послушайте и повторите.
6: «Аримаска». «Омамори ва аримаска». «Омамори ва аримаска».
1: А теперь давайте послушаем разговор в информационном центре для туристов.
7: Сумимасен, чизу ва аримасу ка?
8: Хай, кочира десу.
1: Давайте разберем фразы. Турист спрашивает.
7: Сумимасен, чизу ва аримасу ка?
0: Прошу прощения, у вас есть карта?
1: На предыдущих уроках мы узнали, что если вы собираетесь спросить о чем-то, начните фразу со слов «прошу прощения», «сумимасен». «Чидзу» — это карта. Сотрудник отвечает.
8: «Хай, кочира десу».
0: «Да, вот она».
1: Сотрудник сразу предлагает карту. Если карт нет, собеседник вряд ли прямо ответит. «У нас нет карт». «Аримасен». Вместо этого ответ будет скорее расплывчатым, примерно таким. «Чёт». Или в форме извинения сумимасен.
0: Послушайте и повторите.
6: Чизу ва аримасу ка? すみません。地図はありますか？
1: А теперь представьте, что оказались в сувенирной лавке. Как вы спросите, есть ли у них веер? Веер – это?
6: Сенсу. Сенсу.
1: Попробуйте начать с сумимасе.
9: Сумимасен. Сенсу ва аримасу ка? すみません。センスはありますか?
1: А теперь попробуйте спросить, есть ли в магазине футболка с ниндзя. Футболка – это тисяцу. Чтобы сказать «футболка с ниндзя», используйте частицу «но».
6: Ниндзя но тисяцу. Ниндзя но тисяцу.
1: Попробуйте.
7: すみません。忍者の T シャツはありますか?すみません。忍者の T シャツはありますか?
0: Отлично, теперь вы сможете узнать, есть ли здесь то, что вам нужно.
1: Сегодняшняя бонус-фраза принадлежала продавцу сувенирной лавки. Попробуйте запомнить ее.
3: いらっしゃいませ。
1: いらっしゃいませ означает «могу ли я помочь?» Добро пожаловать. Это стандартная фраза, которой продавцы и сотрудники кафе и ресторанов приветствуют клиентов.
0: Послушайте, как разные люди произносят ее.
10: いらっしゃいませ。
11: いらっしゃいませ。
10: いらっしゃいませ。
1: Давайте послушаем диалог еще раз.
2: この T シャツ見て。忍者って書いてある。
5: ああ、忍者。
3: いらっしゃいませ。
5: すみません。お守りはありますか?
4: ちょっとここにはありませんね。
2: ダム、お守りはお寺にあるよ。
5: お寺ですか?
2: 行きましょう。
6: ミーヤーのトラベルガイド。
0: Время рубрики «Путеводитель» от Мия. Сегодня мы расскажем о токийском районе Осакуса, в котором побывала там. Это популярное туристическое место.
1: Осакуса на востоке Токио всегда заполнена туристами. У входа в храм Сэнсодзи стоят ворота Каминари-мон. Сразу бросаются в глаза их огромные красные фонари. Улица Накамисе с сувенирными лавками протянулась на 250 метров. Она ведет к главному залу храма.
0: На этой улице огромное количество сувенирных магазинов.
1: Такие лавки расположены по обеим сторонам улицы. Здесь можно найти всевозможные вещи. Сувениры, сладости, приготовленные вручную рисовые крекеры. Крохотные мягкие пирожные со сладкой бобовой пастой, которые называются нингё-яки. А еще футболки, веера и палочки для еды.
0: Уже прямо сейчас хочется пойти по магазинам.
1: В конце улицы Накамисе находится главный зал храма Сэнсодзи. Также отсюда пешком можно дойти до телебашни Tokyo Sky 3. Множество туристов гуляют здесь каждый день. Надеюсь, когда-нибудь у вас появится шанс увидеть это своими глазами. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
0: Оставайтесь с нами. В следующий раз там зайдет в храм, чтобы найти себе амулет.

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Елена Высочина. Данный информационный выпуск был записан 15 мая в 12:00 по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Представитель Белого дома рассказал о ходе саммита США и Китая. Япония планирует организовать телефонный разговор Такаичи с Трампом по итогам американо-китайского саммита. Астронавт Ваката Коичи возглавит японское подразделение американской космической компании. А теперь обо всем подробнее. В четверг в Пекине состоялась встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Трамп назвал ее очень хорошей и заявил, что Си предложил помощь в урегулировании конфликта с Ираном. Трамп дал интервью программе «Ханити» на канале Fox News после переговоров. Он заявил, что Си сказал ему, что Пекин не будет поставлять Тегерану военную технику, назвав это обещание серьезным заявлением. Он также сказал, что лидер КНР хочет, чтобы Ормузский пролив оставался открытым. Трамп добавил, что Китай закажет 200 самолетов у американской аэрокосмической компании «Боинг». В честь Трампа в Пекине был организован государственный банкет, на котором Си подчеркнул новую структуру двусторонних отношений, заявив, что обе стороны договорились о построении конструктивного и стратегически стабильного партнерства. Он сказал: «Мы оба считаем, что китайско-американские отношения – самые важные двусторонние отношения в мире. Мы должны развивать их и никогда не разрушать». Трамп заявил: «Сегодня у нас состоялись крайне позитивные и продуктивные беседы и встречи с китайской делегацией». В кулуарах саммита состоялась встреча делегации из 18 американских бизнес-лидеров с премьером Госсовета Китая Ли Цяном. Среди участников были Илон Маск из компании Tesla, Тим Кук из компании Apple и Дженсен Хуан из компании NVIDIA. Ли заявил, что обе страны стремятся принести пользу своим народам и всему миру. Перед отъездом из Пекина в пятницу Трамп снова встретится с Си. Представитель Белого дома заявил, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе саммита пришли к соглашению о том, что Иран никогда не должен обладать ядерным оружием. Официальный представитель также заявил: обе стороны согласились с тем, что Ормузский пролив должен оставаться открытым для обеспечения бесперебойной поставки энергоносителей. По его словам, Си Цзиньпин уточнил, что Китай выступает против любых попыток милитаризации Ормузского пролива или введения платы за проход через него. Официальный представитель сообщил, что Си Цзиньпин выразил заинтересованность в увеличении закупок американской нефти с целью снижения зависимости Китая от Ормузского пролива в будущем. Он также добавил, что лидеры США и Китая подчеркнули необходимость развития достигнутого прогресса в увеличении закупок Китаем американской сельскохозяйственной продукции. Правительство Японии ведет подготовку телефонного разговора премьер-министра Такаичи Санаи с президентом США Дональдом Трампом по итогам его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Разговор планируется провести после отъезда Трампа из Пекина в пятницу. В четверг Трамп встретился с Си в китайской столице. В пятницу лидеры планируют обменяться мнениями во время обеда, после чего Трамп покинет Китай. Источник в японском правительстве сообщил, что Токио с нетерпением ждет результатов обсуждений между США и Китаем по региональным вопросам, таким как Тайвань и китайский экспортный контроль за редкоземельными элементами. Министры иностранных дел стран БРИКС, группы развивающихся экономик, проводят встречу в столице Индии Дели для двухдневных переговоров, которые начались в четверг. Ожидается, что главной темой обсуждения станет конфликт в Иране. Во встрече принимает участие министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. В числе других участников министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Халифа Шахин Аль-Марар. В этом году Индия председательствует в этой группе.
Министр иностранных дел страны Субраманьям Джайн Шанкар заявил, что нынешний конфликт на Ближнем Востоке лишь подчеркивает важность диалога и дипломатии. Он сказал: «Сегодняшние дискуссии – это возможность осмыслить глобальные и региональные события, а также рассмотреть практические пути укрепления нашего сотрудничества». На встрече Аракчи заявил, что его страна стала жертвой незаконного экспансионизма и разжигания войны. Он добавил: «Поэтому Иран призывает государства, члены БРИКС и всех ответственных членов международного сообщества открыто осудить нарушения международного права со стороны Соединенных Штатов и Израиля». Однако среди участников существуют разные мнения. После военных атак Ирана УАЭ усиливают осуждение, называя эти инциденты явным актом агрессии. Основное внимание уделяется тому, сможет ли группа достичь консенсуса в совместном заключительном заявлении по данному вопросу. Американская компания, занимающаяся космическими технологиями и стремящаяся разработать преемника Международной космической станции, заявила, что астронавт Ваката Коичи возглавит японское подразделение компании, начало деятельности которого запланировано на июль. В четверг на пресс-конференции в Токио с участием Ваката компания Axiom Space представила свой бизнес-план. Американское космическое агентство НАСА планирует доверить частному сектору

В 2024 году он ушел в отставку из японского агентства по освоению аэрокосмического пространства, после чего занял должность главного технического директора в компании Axiom Space. Автомобилестроительная компания Honda сообщила о значительных убытках за 2025 финансовый год, в основном из-за своей стратегии сокращения деятельности в области электромобилей. Японский автопроизводитель заявляет, что это первый случай с момента выхода компании на биржу, когда его годовая прибыль оказалась отрицательной. Операционные убытки за год, закончившиеся в марте, составили 414,3 миллиарда йен или 2,6 миллиарда долларов. Чистые убытки составили 423,9 миллиарда йен. Наибольшие убытки были связаны с решением Honda приостановить производство полностью электрических автомобилей, отменив выпуск моделей электромобилей и приостановив проекты в Северной Америке. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Японии. Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Манакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня на нашем 11-м уроке мы расскажем о выражениях, которые помогут вам узнать, есть ли какая-то вещь в наличии. Во второй части урока мы расскажем о популярном среди туристов районе Токио Осакуса.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там. Она живет в общежитии под названием «Дом Харусан». Сегодня вместе со своей соседкой, фотографом из Китая Мия, она отправилась в район Осакуса. Подруги рассматривают витрины сувенирных лавок на Накамисадори, главной улице, ведущей к храму Сэнсодзи.
0: Послушаем диалог 11-го урока.
2: Кону тишац мите? Нинджа тэ кайте ару. Ниндзя!
3: いらっしゃいませ.
2: すみません. お守りはありますか?
3: ちょっとここにはありませんね.
2: ダム? お守りはお寺にあるよ. お寺ですか? 行きましょう.
0: Давайте разберем его по фразам.
1: Мия говорит там.
2: このTシャツ見て.
0: Посмотри на эту футболку.
2: Ниндзя ты кайтару.
0: На ней написано ниндзя.
1: Глядя на футболку, там отвечает.
2: А, ниндзя!
0: Ух ты, ниндзя!
1: Продавец обращается к девушкам.
3: いらっしゃいませ.
0: Могу ли я помочь?
1: Там спрашивает.
2: すみません. お守りはありますか?
0: Да, прошу прощения. У вас есть амулеты?
1: Продавец отвечает.
3: ちょっとここにはありませんね.
0: Простите, но у нас они не продаются.
1: Мия говорит там.
2: Там? お守りはお寺にあるよ.
0: Там. Амулеты можно найти в храме.
1: Там отвечает.
2: お寺ですか?
0: В храме?
1: Затем Мия добавляет.
2: 行きましょう.
0: Пойдем.
1: Олег, для чего служат японские амулеты?
0: Такие амулеты по-японски называют омамори. Обычно они продаются в храмах и святилищах. Люди верят, что амулеты приносят удачу и защищают человека от несчастья. Амулет, который ищет там, упакован в небольшой мешочек. Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Коно тишац мите? Ниндзя тэ кайте ару. А, ниндзя!
3: いらっしゃいませ.
2: すみません. お守りはありますか?
3: ちょっとここにはありませんね.
2: ダム? お守りはお寺にあるよ. お寺ですか? 行きましょう.

0: Ключевая фраза сегодняшнего урока «У вас есть амулеты?» Запомните ее, и вы сможете спрашивать о любой вещи, которую ищете. Разберем фразу по порядку. Омамори – это амулеты. Частица «ва» после этого слова указывает на тему разговора. Аримас – это глагол «ару» или «иметь», «быть» в масс-форме. Добавив частицу «ка» в конце фразы, вы сделаете это предложение вопросительным. Главный пункт сегодняшнего урока. Когда вы совершаете покупки и хотите узнать, есть ли необходимая вам вещь в этом магазине, добавьте частицу «ва» после названия вещи, а затем фразу «аримаска».
1: Послушайте и повторите.
2: «Аримаска». «Омамори ва аримаска». «Омамори ва аримаска».
0: А теперь давайте послушаем разговор в информационном центре для туристов.
3: Сумимасен, чизу ва аримасу ка?
4: Хай, кочира десу.
0: Давайте разберем фразы. Турист спрашивает.
3: Сумимасен, чизу ва аримасу ка?
1: Прошу прощения, у вас есть карта?
0: На предыдущих уроках мы узнали, что если вы собираетесь спросить о чем-то, начните фразу со слов «прошу прощения», «сумимасен». «Чидзу» — это карта. Сотрудник отвечает.
4: «Хай, кочира десу».
1: «Да, вот она».
0: Сотрудник сразу предлагает карту. Если карт нет, собеседник вряд ли прямо ответит. «У нас нет карт». «Аримасен». Вместо этого ответ будет скорее расплывчатым, примерно таким. «Чё-то». Или в форме извинения сумимасен.
1: Послушайте и повторите.
2: Чизу ва аримасу ка? Сумимасен. Чизу ва аримасу ка?
0: А теперь представьте, что оказались в сувенирной лавке. Как вы спросите, есть ли у них веер? Веер – это...
2: Сенсу.
0: Попробуйте начать с сумимасе.
4: Сумимасен. Сенсу ва аримасу ка? Сумимасен. Сенсу ва аримасу ка?
0: А теперь попробуйте спросить, есть ли в магазине футболка с ниндзя. Футболка – это тисяцу. Чтобы сказать «футболка с ниндзя», используйте частицу «но».
2: Ниндзя но тисяцу. Ниндзя но тисяцу.
0: Попробуйте.
3: Сумимасен. Ниндзя но тисяцу ва аримасу ка? Сумимасен. Ниндзя но тисяцу ва аримасу ка?
1: Отлично, теперь вы сможете узнать, есть ли здесь то, что вам нужно.
0: Сегодняшняя бонус-фраза принадлежала продавцу сувенирной лавки. Попробуйте запомнить ее.
5: Ирасяймасе.
0: Ирасяймасе означает «могу ли я помочь?» Добро пожаловать! Это стандартная фраза, которой продавцы и сотрудники кафе и ресторанов приветствуют клиентов.
1: Послушайте, как разные люди произносят ее.
6: Ирасяймасе.
7: Ирасяймасе.
6: Ирасяймасе.
0: Давайте послушаем диалог еще раз.
4: Коно тисяцу мите. Ниндзя тте кайте ару. А, ниндзя!
5: Ирасяймасе.
4: Сумимасен. お守りはありますか?
8: ちょっとここにはありませんね。
4: ダム? お守りはお寺にあるよ。 お寺ですか? 行きましょう。 ミーヤーのトラベル

0: гайду.
1: Время рубрики «Путеводитель» от Мия. Сегодня мы расскажем о токийском районе Осакуса, в котором побывала там. Это популярное туристическое место.
2: Осакуса на востоке Токио всегда заполнена туристами. У входа в храм Сенсодзи стоят ворота Каминари-мон. Сразу бросаются в глаза их огромные красные фонари. Улица Накамисе с сувенирными лавками протянулась на 250 метров. Она ведет к главному залу храма.
1: На этой улице огромное количество сувенирных магазинов.
2: Такие лавки расположены по обеим сторонам улицы. Здесь можно найти всевозможные вещи. Сувениры, сладости, приготовленные вручную рисовые крекеры. Крохотные мягкие пирожные со сладкой бобовой пастой, которые называются нингё-яки. А еще футболки, веера и палочки для еды.
1: Уже прямо сейчас хочется пойти по магазинам.
2: В конце улицы Накамисе находится главный зал храма Сенсодзи. Также отсюда пешком можно дойти до телебашни Tokyo Sky 3. Множество туристов гуляют здесь каждый день. Надеюсь, когда-нибудь у вас появится шанс увидеть это своими глазами. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
1: Оставайтесь с нами. В следующий раз там зайдет в храм, чтобы найти себе амулет.